включить радио Накопило. Итак, звучит радио Накопило. Итак, звучит радио Накопило.

0: все накопило.
1: Так звучит радио «Накопило». Итак, звучит радио «Накопило». Итак, звучит радио «Накопило».